98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Еўразум.
1: Расіяне працягваюць актыўна вербаваць беларусаў на вайну супраць Украіны. У рэгіянальных чатах Viber пачалі з'яўляцца абвесткі з прапановамі далучыцца да расійскага войска.
2: Так, у адной з апошніх абвестак у чаце Лунінецкага раёна гаворыцца пра неаднаразовую выплату ў 166 тысяч беларускіх рублёў пасля падпісання кантракту. Таксама пра зняцце судзімасцяў і пагашэнне крэдытаў.
1: Пры гэтым вядомыя выпадкі, калі абяцаныя грошы найміты не атрымлівалі цалкам. А беларусаў, якіх завербавалі ў Расіі, нярэдка адпраўлялі менавіта ў штурмавыя падраздзяленні, дзе яны не заўсёды дажывалі да выплат.
2: Ці сапраўды беларусы могуць атрымаць такія выплаты? Ці можна верыць абяцанням пра скасаванне крэдытаў і судзімасцяў? І што насамрэч чакае тых, хто пагодзіцца паехаць на вайну?
1: Вось што пра гэта распавёў тэлеканалу «Белсат» эксперт па бяспецы і прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар. Давайце яго паслухаем.
3: Обещать это не значит выполнить правильно. Обещать можно многое, но в основном люди идут исключительно из-за денег. То есть все те, с кем мы разговаривали, именно белорусы, которые воевали на стороне агрессора, то есть там 95%, 93% это те, которые пошли воевать именно из-за денег. Да, те белорусы, которые находились в колониях в России, которые непосредственно были уже осуждены, им, да, действительно, вот эту судимость фактически, то есть погашали, их отпускали, но это совсем небольшой процент. Да, действительно, такие деньги некоторые получали, но при этом все равно присутствовал такой элемент обмана, потому что, опять-таки, те, с кем мы разговаривали, среди них были люди, которых обманули, которым давали только там 20-25% от обещанной суммы. Безусловно, говорили, что ну с первой зарплатой ты получишь все остальное, ну и плюс еще, естественно, зарплата. Только никто не говорит о том, что, как правило, белорусы, которых вербуют, они идут штурмовиками, и штурмовик до первой зарплаты доживает очень редко. Понимаете, фактически это такое дополнительное звено соучастия режима Лукашенко в войне против Украины. То бишь, Беларусь должна сопротивляться этому, но она этого не делает. Она должна объяснить своему, скажем так, главному союзнику, что такое делать нельзя. Но, однако, это попустительство, невмешательство в эту ситуацию, это вот такое дополнительное соучастие. Безусловно, белорусы присылают нам информацию про то, как вербуют, особенно в Вайбере, там, в различных дворовых чатах. Жаловаться, увы, на эту информацию опасно.
1: На мінулым тыдні Лукашэнка прызначыў генерал-маёра Паўла Муравейку намеснікам кіраўніка сваёй адміністрацыі. Вайсковец будзе разграбаць зваротную сувязь ад грамадзян у соцсетках, Трэдсе, ТікТоку, Тэлеграме ды іншых платформах.
2: Ці паспрыяе гэта вырашэнню пытання з вярбоўкай на вайну беларусаў? Уладзімір Жыгар выказвае сумнеў.
3: По закону, конечно же, он обязан. Когда он это увидит, он должен это все оформить рапортом и должна начинаться проверка по данному рапорту. Но мы же прекрасно понимаем, что никаких проверок в Беларуси по факту вербовки граждан Республики Беларусь в вооруженные силы России нет. И это является, как уже неоднократно подчеркивали представители Белпол, таким странным явлением, да, когда есть закон, но его применяют очень выборочно. То есть те, кто, например, хочет воевать на стороне Украины, они подвергаются репрессиям, в отношении их возбуждают уголовные дела, их родственники тоже подвергаются репрессиям. В принципе, это не новость, да, то есть эта информация проходила в средствах массовой информации. А те, кто идет воевать на стороне России, они спокойно едут, государство позволяет фактически России заниматься такой вербовкой на территории Беларуси. Эти люди уезжают на войну, некоторые, да, не очень много, но все же возвращаются на территорию Беларуси, никто их, естественно, не задерживает, они приезжают, уезжают. И это такой абсолютно двоякий подход к закону. То есть закон не прописан, в законе не вообще в Уголовном кодексе не прописано. То есть на чьей стороне ты можешь воевать, на чьей не можешь. Там просто, что наемничество запрещено. Есть определенная за это, естественно, санкция. Но за эта статья используется очень выборочно.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцешка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
0: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация. Семятычи. Кобрин. Высокая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гайнам Кабельск, Сокол, Кабир, Ставица, Сапоцкин, Скидель, 98,1 FM. Наши координаты в интернете racia.com. 23 хвилини с половой застаются до 8 годин в Польше, 9 у Беларуси. А мы теперь расскажем про конференцию белорусов и белорусов, какая прошла в Чехии, якая объединила представников громадскости и демократичных сил. Поводле представницы Офиса демократичных сил Беларуси в Чехии Кристины Шиянок конференция дозволила обмерковать шерах важных для белорусов в этой краине питанняў.
3: Было больше за 107 регистраций, и на конференцию пришло физично приблизно 90 человек, то бок амаль усе дошли, кто зарегистрировался. Мне было вельми важно, что белорусы спонтанно, мясцовые, зробили акцию солидарности с Виталем Демидчиком, гражданин Беларуси и Чехии, які был улетку затриманы в Беларуси, и напередодні конференции признаны правоохранительным центром ВЯС на політичним зняволеним. Йому погрожає доволі високий термін. Наскільки ми ведаємо, за підтримку полка Каліновського, ми на сувязі з його былою жінкою, яка проживає на території Чехії, вона у свою чергу на сувязі з його родними. І ось гэта спонтанна солідарність у моменті, по-перше, це напамін про те, що білоруська солідарність 20-го нікуди не зникла, а по-друге, все ж таки, гэта показує, що ми готові прикладати ніякі висілки, намагання, не только для того, как полепшить свою ситуацию, как у выпадку с визами, так, але и для того, как комусь-то допомогчи.
4: Кроме этого, важной частью конференции белорусов и белорусок Чехии было и то, что вы, так бы говорить, промацали политическое поле и тех политических активистов белорусов, которые сейчас есть.
3: Мели махчимость почуть, например, видеозворот Андрея Полищука, который в свой час спробовал баллотоваться от партии «Стан» у Европарламент и имел довольно добрый выник, хотя не прошел. У нас особисто наведал Вацлав Веслоус, это представник пиратской партии, который на полову белорус, на полову Чехии, і які у 2021 годзе ініцыяваў пераклад і запіс відэакліпа «Муроў» на чэшскую. Балатуецца цяпер вось падчас муніцыпальных выбараў, якія адбудуцца ў Чэхіі на гэтых выходных. І зноў жа для беларусаў, калі ён пройдзе, гэта будзе такі дадатковая падтрымка, дадатковы голас у ўжо гарадской палітыцы на ўзроўні Праги. Так само важно, я лечу у межах гэтага блока дискуссию, якая была про тое, што робіць, што не робіць Рада Беларускай Народнай Рэспублікі і Офіс Дэмакратычных Сіл Беларусі ў Чэхіі. Тут на тэрыторыі Чэхіі жывае заступнік старшыні Рады БНР, спадар Сергей Навумчык, іншая радная. І было важна

0: www.radioracja.com. Racja.com.
1: Patrzę, сегодняшняя массированная атака России по Украине, зафиксованные трапления мине у жилые дамы. Наиболее серьезные наступства поведомляют с Кременчука на Полтавщине и Прилука у Черниховской в области. Больше про это скажет Анжелика Ляльковская у ближайших новинах на белорусском радио Рация. Тем часом Евразвязу отказ рихтует новый пакет санкций супрать России. Представники краины в Евразвязу повинны ухвалить его сегодня. Что им может быть, так само почуем у новинах. А новины, ближайшие новины у нас уже про 6 хвилин с половою, бо столько застается до 9 годины больше 10 у Беларуси.

Ну, я думаю, познали краму на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Так само приветствую всем, кто слушает нас онлайн. Рация.ком. Там мы есть по всему свете, коли ласка. Самый час нагадать про надворье, але не по всему свете, а тут, на белорусско-польском помежье. А сегодня, по воде синоптиков, у день тут изменливая хмарность. Ну, 10 больше соника, 10 меньше, я так разумею. Головное, без опадков. Температура паветра ад 17 да 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Варшаве презентуют Белорусскую громадскую раду по супрадзеянню российской гибридной агрессии. Республиканский театр белорусской драматургии поставил первый спектакль на русской мове. У Белостоку может з'явиться новый бронзовый медведик Радия Ведовца.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 4 года, 7 месяцев и 13 дней российско-украинской войне. Подчас сегодняшней массированной российской атаки по Украине потерпели жилые дамы у нескольких городах Украины. Наибольш тяжкая ситуация у Черниховской области, где ракета знищила 5-поверховый дом. По водлю Владимира Зеленского там загинули 5 человек. 26 отримали ранения, у тем лику 5 детей. Под завалами могут заставаться люди. У Дняпры пошкоджены 5 шматкватерных домов, у Кременчугу 4. Там загинули 2 человека и 8. Всім отримали ранення. У Запорожжі дрон пошкодив шматповерховик. У Києві у виніку атаки загинули 2 чоловіки. Вірогодний призив у Росії може стати небезпечною межою, яка приведе до масштабного поширення воєнних діянь. При гэтым ризика нової ескалації застається актуальною і для території Білорусі, адзначив були політв'язень блогер Миколай Дядок.
4: Раз у Росії скончилися вибори і всі чекають у ближайші дні мобілізації. Відомо, вже об'являється на голосне, як той раз не буде. Це буде така гібридна мобілізація. Хочей за все, особенно по регионах. Ну и далее для нас, белорусов, головное питание, это ци захоче Путин задейничать у протягу, скажем так, поширение войны, ци захоче он задейничать Беларусь.
3: Белорусский политик и экс-политвязень Миколай Статкевич заявил, что соправдной метой российской войны супрать Украины является знищение украинской державы. В своем телеграм-канале Статкевич написал, что заявленные Кремлем меты войны неодноразово менялись. Спочатку Москва казала про необходимость спынить поширение НАТО, а теперь головной метой называя захоп решты Донбасса. Белорусский политик так само закликал Россию отмовиться от идеи так званого триединого народу и засяродиться на уластной истории и территории. У Варшаве 9 кастрычніка прэзентуюць Беларускую грамадскую кансультатыўную раду па супрадзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя пройдзе ў межах публічнай дыскусіі пра рызыкі і магчымыя сцэнары для ўсходняга флангу НАТО. Пра неабходнасць стварэння такой рады распавёў палітычны аналітык Змітер Кухлей.
5: Неабходнасць стварэння грамадска-палітычнай рады па супрадзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі ўзнікла таму, што пагрозы становяцца больш сістэмнымі, а наш адказ на іх дагэтуль застаецца раздробленым. І расійскі ўплыў сёння гэта значна больш, чым вайсковая прысутнасць. Гэта і адукацыя, гістарычная палітыка, інфармацыйная прастора. Такім чынам паступова фармуецца асяроддзе, у якім расійская прысутнасць пачынае ўспрымацца як нешта натуральнае і безальтэрнатыўнае.
3: Эксперты из Беларуси и Польши обмеркуют российскую войсковую присутность и инфраструктуру Беларуси. Сярод удельников заявленные Вадим Кабанчук, Дмитрий Кухлей, Андрей Казакевич, Павел Тирашкович да іншая. Склад консультативной рады обяцают огучить под час презентации. У афиши Республиканского театра белорусской драматургии официально заявился русскомовный спектакль «Маленькие трагедии» по водле твору Александра Пушкина. Постановкой занимается директорка театра Светлана Навуменко. Таким чином со снежню в Беларуси застанутся только 2 державные профессийные театры, где белорусской мовой корыстаются як одиной. Гэта Купаловский театр у Менску и театр имя Куба Колоса у Витебску. Республиканский театр белорусской драматургии был створенный у 1990 году як театр лаборатории для подтримки и развития белорусской драматургии. Ранее из инициативы Светланы Навуменки планировали поставить спектакль по водле твору российского письменника Захара Прилепина, ведомого подтримкой российской агрессии супрать Украины. Однако той спектакль у вынику не поставили. У музея Вольной Беларуси у Варшаве 10 кастрычника открыется выстава мастака Федора Кисялева. Выстава примеркована до 80-ти года с дня народжения мастака и присвечена ягоной творчей спадчине, белорусскому пейзажу и сувязи человека с родной землей. Особная тема выставы – вертание до дому и захование белорусской культурной спадчины во умовах географичного разрыва. У Белостоку може з'явіцца новы бронзавы мядзведзік Мішка Радыя Вядоўца. Ён уваходзіць у праект пашырэння папулярнага гарадскога маршруту «Ведзьмісі». Цяпер у Белостоку ўжо 26 фігурак мядзведзяў, якія дапамагаюць жыхарам і турыстам адкрываць менш вядомыя месцы горада. Калі праект атрымае падтрымку ў грамадзянскім бюджэце, у Белостоку усталююць яшчэ 14 мядзведзікаў. Мішка Радыя радыёвядучы павінен з'явіцца каля будынку польскага радыё «Беласток». Ён будзе трымаць мікрафон і стане сімвалам радыё. Галасаванне за праекты грамадзянскага бюджэту працягваецца да 7 кастрычніка ўключна. Вынік залежыць ад галасоў жыхароў горада. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, а месцамі па верасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 7 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі, ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна тут ад вінта, таксама Менік Нес, пятля прыхільнасці, Дарасмус ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
6: Ця пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На конкретному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починалося все так. Спочатку кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилось та пісня, ще не все, бо то не мала, баба клопоту купила порося.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприимальня демонстрирует миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация. Крутка.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. У Варшаве презентуют Белорусскую громадскую раду по супрадзеянні российской гибридной агрессии. Республиканский театр белорусской драматургии поставил первый спектакль на русской мове. У Белостоку может з'явиться новый бронзовый медведик Радия Ведовца. У студии Анжелика Ляльковская. 4 года, 7 месяцев и 13 дней российско-украинской войны. Подчас сегодняшней массированной российской атаки по Украине потерпели жилые дома у нескольких городах Украины. Наибольш тяжкая ситуация у Черниховской области, где ракета знищила пятиповерховый дом. По воде Владимира Зеленского там загинули 5 человек. 26 отримали ранения, у тем лику 5 детей. Под завалами могут заставаться люди. У Дняпри пошкоджены 5 шматкватерных домов, у Кременчугу 4. Там загинули 2 человека и 8 отримали ранения. У Запорожья дрон пошкодил шматповерховик. У Киеве у вынику атаки загинули 2 человеки. Верагодный призыв у России может стать небеспечной межой, якая приведет до масштабного поширения военных деяний. При этом рызыка новой эскалации застается актуальной и для территории Беларуси, отзначил былый политвязень, блогер Миколай Дзядок.
3: Раз у России скончились выборы, и все чекают в ближайшие дни мобилизации. Я думаю, уже объявляться на голосное в той раз не будет. Это будет такая гибридная мобилизация, хоть за все, особенно по регионам. Ну и далее для нас, белорусов, головное питание – это если захочет Путин задейничать у протягу, скажем так, поширение войны, если захочет он задейничать Беларусь.
2: Белорусский политик и экс-политвязень Миколай Статкевич заявил, что соправдной метой российской войны супрать Украины является знищение украинской державы. В своем телеграм-канале Статкевич написал, что заявленные Кремлем меты войны неодноразово менялись. Спочатку Москва казала про необходимость спынить поширение НАТО, а теперь головной метой называет захоп решты Донбасса. Белорусский политик так само закликал Россию отмовиться от идеи так званого триединого народу и засяродиться на уласной истории и территории. У Варшаве 9 кастрычника презентуют Белорусскую громадскую консультативную раду по супрадзеянні российской гибридной агрессии. Презентация пройдет у межах публичной дискуссии про рызыки и магчымыя сценары для усходнего флангу НАТО. Про необходимость створения такой рады расповел политический аналитик Змітер Кухлей.
4: Необходимость створения Громадско-політичної ради по супрадзеянні російської гібридної агресії узнікла тому, що погрози становяться більш системними, а наш відказ на їх дагэтуль застається роздробленим. І російський вплив сьогодні – це значно більш, ніж військова присутність. Це і едукація, історична політика, інформаційна простора. Таким чином поступово формується осяроддзе, у яким російська присутність починає сприйматися як нечто натуральне і безальтернативне.
2: Эксперты из Беларуси и Польши обмеркуют российскую войсковую присутность и инфраструктуру Беларуси. Сярод удельников заявленные Вадим Кабанчук, Дмитрий Кухлей, Андрей Казакевич, Павел Цирашкович да іншие. Склад консультативной рады обещают огучить под час презентации. У афиши Республиканского театра белорусской драматургии официально заявился русскомовный спектакль «Маленькие трагедии» по водле твору Александра Пушкина. Постановкой занимается директорка театра Светлана Навуменко. Таким чином со снежной в Беларуси застанутся только два державные профессийные театры, где белорусской мовой корыстаются як одзиной. Гэта Купаловский театр у Менску и театр имя Куба Колоса у Витебску. Республиканский театр белорусской драматургии был створенный у 1990 годе як театр-лаборатория для подтримки и развития белорусской драматургии. Ранее из инициативы Светланы Навуменки плановали поставить спектакль по водле твору российского письменника Захара Прилепина, ведомого подтримкой российской агрессии супрать Украины. Однако той спектакль у вынику не поставили. У музея Вольной Беларуси у Варшаве 10 кастрычника открыется выстава мастака Федора Кисялева. Выстава примеркована до 80-ти года с дня нараджения мастака и просвечена ягоной творчей спадчине, белорусскому пейзажу и сувязи человека с родной землей. Особная тема выставы – вертание до дому и захование белорусской культурной спадчины во умовах географичного разрыва. У Белостоку может з'явиться новый бронзовый медведик Мишка Радиоведовца. Ён уваходит у проект поширения популярного городского маршруту «Ведьмиси». А теперь у Белостоку уже 26 фигурок медведев, которые помогают жихарам и туристам открывать менш ведомое место города. Коли проект отримає поддержку у громадянском бюджете, у Белостоку усталюють еще 14 медведиков. Мишка Радиоведовца радыёведучы павінен з'явіцца каля будынку польскага радыё «Беласток». Ён будзе трымаць мікрафон і стане сімвалам радыё. Галасаванне за праекты грамадзянскага бюджэту працягваецца да 7 кастрычніка ўключна. Вынік залежыць ад галасоў жыхароў горада. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 19 градусаў. Месцамі па берасцейшчыне да плюс 21. Вецер неўстойлівы, слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

горячая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. Дзені дрыжачай рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На беларуска-латвійскай мяжы адбыўся чарговы інцыдэнт. Паводле кіраўніка МУС Латвіі Яніса Домбравы, людзі ў масках перайшлі на латвійскі бок, пашкодзілі размеркавальную шафу і скралі камеры назірання.
1: Перад гэтым, паводле латвійскага боку, узброеныя суправаджальнікі мігрантаў з беларускай тэрыторыі падштурхоўвалі іх у бок Латвіі і пагражалі латвійскім вайскоўцам.
0: У Латвіі ўжо заявілі, што такія інцыдэнты могуць мець больш сур'ёзныя наступствы для Беларусі. Але што ўвогуле адбылося, ды навошта?
1: Вось што пра гэта кажа паліталагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
2: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы. Ну, вот этому они учатся там. Я думаю, что они уже научились этому. У русских, например, учатся. Сами такие же. Сами с усами, как говорится. У нас же этот институт КГБ, простите, он же никуда не девался. Он же все вот эти вот старые советские, как-то методички, вот, они этому учили и учились, и использовали. Другое дело, что раньше, возможно, они сдерживались, потому что хотели поддерживать добрососедские отношения. Сегодня они делают все для того, чтобы оказать давление на правительство Латвии и Литвы с тем, чтобы те как бы пошли по тому же пути, что, например, польское правительство, да, пошло на диалог, например, и настаивало на снятии санкций с Беларуси для того, чтобы преодолеть транспортную изоляцию. Вот. Ну и в целом, это же, вы знаете, диверсии все эти носят такой, как это сказать, многоцелевой характер. Вот. Здесь можно много целей приписывать, и в том числе и гибридные атаки в отношении стран-членов НАТО, в которых заинтересована Российская Федерация, чтобы все больше и больше внимания ресурсов оттягивать на восточную границу НАТО, соответственно, все меньше ресурсов и помощи Украине.
1: А якой будзе рэакцыя Еўрасаюза?
0: Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
2: Европа проигрывает Лукашенко, потому что, ну, во-первых, она еще пока не проиграла, подождите, еще ничего не поехало. Вот, если так случится, то это, конечно, из-за того, что нет единства между США и Европой. И это очевидно, что Соединенные Штаты явно ведут свой, как бы, у них своя политика, у них своя гульня. Вот, и у отношений с Лукашенко, и у отношений с Россией так само. И у отношений с Украиной, отповедно. Вот, потому это, конечно, вот, это так, здаряется в таких умовах, калі паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай зараз вось гэтая такая розніца, яна павялічваецца. І таму вось такія, мабыць, яшчэ не ведаю, но, мабыць, такія будуць вынікі. Вось, ну, давайте паглядзім, што будзе далей, таму што ўсё ж такі тыя санкцыі, якія прыймаліся, они прыймались менавіта еўразвязам. І таму там для того, каб зняць гэтыя санкцыі, трэба будзе, як бы, ну, там вельмі складаная процедура. И, ну, поглядим. Давайте поглядим. Не будем зараз тут, как бы, бежать впереди лошади. Не будем. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Тут очень много других еще факторов есть. Европа затекавлена у спынения огню, я имею в виду, в Украине. Потому что в Украине вы бачите, что там зараз происходит. Это первое. По-другому, конечно, шмат шихов стоит перед Европой выклики, я могу сказать, например, выборы, приход правых радикалов в владу. По-перше, я могу сказать, конечно, Германию. Вот, и так далее. Там тут шмат чего есть, но покуль до гэтуль Европа держится, не отменяют санкции. Это все пока хотелки, эти пожидания. Эти пожидания, и они, это одно, а вот реальность, рычаисность, пробачьте, это инше. Давайте поглядим, посмотрим, что будет дальше. У них нет никакой мотивации верить Лукашенко. Я еще раз повторюсь, доверие в международных отношениях отношениях международной политики является одной из важнейших материй. Нам кажется, что доверие — это что-то несущественное, это очень существенно. Они не могут ему верить, потому что столько всего произошло с 19-го года, где-то я там видела какую-то статью, можем ли мы вернуться в 19-й год. Ответ однозначно — не можем. Не можем вернуться. И поляки, Оксана, они подшли их этой, так званой легкая лига, да, это буквально то, что сказал Сикорский. И они ему не верят. У них своя гульня, у них свои интересы, и они зацікавлены, как американцы зробили у них войсковую базу на территории Польши. И они не зацікавлены зараз у супрацовництве с Лукашенко. И они зацікавлены у тем, как меньше было так, как территория Беларуси не користалась Россия. И, конечно, у тем, как была войсковая база Злучених Штатов на территории Польши. Но яны докладно ведут, кто такие Лукашенко. Доклады тому, яны вельми, так стипло к этому. И вы бачите, что только, по-моему, один человек сказал, это знаменитое интервью этого бывшего главы спецслужб польских, да, и, собственно, Сикорский был вынужден делать эти заявления из-за встречи с Рыженковым. Много, наверное, происходит за кулисами, но пока видимых результатов серьезных нет. Это пока ведутся разговоры или какие-то консультации и так далее и тому подобное. Но, по крайней мере, белорусско-польская межа, на белорусско-польской меже вот таких вот дикостей не происходит, да, сегодня.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Проверка органов керования теробороны почалася у Могилевской области. Мьянма хоча взять кредит у Беларуси. Аменского чиновника осудили у Городни за коррупцию. Про гэта и да інші новини про 4 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дожакаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Проверка органов кирования терробороны почалась у Могилевской области. Мьянма хочет взять кредит у Беларуси. Менского чиновника судили у Городни за коррупцию.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 7 кастрычника по 13 листопада комиссия Генштаба Узброеных сил Беларуси проводит проверку органов кирования территориальной обороны Могилевской области, поведомляя Минобороны. Запланованы призыв военнообязанных и проведение с ними занятков на участках мясцовости у регионе. Будут охоплены все административные районы в области, а у Крыжевским треба будет сформовать подразделение территориальных войсков. Основной метой мероприемства названная проверка працездольности систем кирования у всебакового обеспечения и взаимодействия, как службовые особы комиссариатов и офицеры органов кирования здольные выполнять задачи по разгортыванию и ведению теробороны у сучасных умовах и с уликом існуючих выкликов. На завершальном этапе будет проведено командно-штабное обучение с подразделениями сил теробороны. У парламент Мьянмы звернулось Министерство планования и финансов этой краины. Ведомство просит дать дозвол на отримание кредиту у Беларуси. Кредит будет призначены на набыццё белорусских товаров, сучасной техники и обсталявання, технологий и послуг. Объем кредиту не огучивается. Поведомляется только, что льготный период оплаты кредиту будет дейнічаць год при пятиготовом термине его выкористання. Выники разгляду питання покуль невядомые. Генеральное погоднение о выдаче экспортных кредитов у Рады Беларуси и Мьянмы подписали 28 листопада 2025 года. Кредиторами вызначенная Банк развития Беларуси Руси и Белинвестбанк. Додатковым страховщиком будет Белэксимгарант. До темы захоплений. Не только площади, горы и знакомитые мясцины. Незвычайный Ереван у деталях, людях и историях, которые можно не зауважить. Уже больше за месяц белорус Змитер Гринкевич доследует армянскую столицу и делится своими открытиями у телеграм-канале Ереван Джан. Что изменилось за этот час и как повеличивается наведывальность канала за прошлый месяц, рассказывает Змитер Гринкевич.
4: Не вельми хутка, але развивается. С одного боку, 2.5 раза больше подписчиков стало, чем одразу было. Але это все одно, покуль далее. Зато что цікаво, что есть и мясцовые армяне, есть белорусы с Сакартвела и отсюль, некоторые плюс до всех, что были одразу. Ну, рух есть. Хотелось бы, конечно, лепше, але рух есть.
3: Змитер Гринкевич супрацовничает у Ереване как с белорусской, так и с украинской диаспорой, а так само планує організувати акцію «Ночь розстріляних поетів». На кримінальну тематику. У Городні судили 50-годового керівника одного зі структурних підрозділів столичного виконавчого і розпорадчого органу влади. По матеріалах слідства мужчина брав хабари з лютого 2024 по травень 2025 года. От приватної компанії отримав не тільки гроші, але і будматеріали, а так само безплатне оздоблення дома. Хабари подавалися за організацію і обеспечения закупок обсталявання установами аховы здоровья у конкретной коммерцийной структуры, а так само содейнішення по выделению на гэтыя мэты бюджетных сродков. За год обвинувачаны принял для себе свыше 40 тысяч рублей, означая Городенская прокуратура. Меншука признали виноватым у хабарництве у особливо буйным памеры. Присудили до 8 годов колонии узмоцненного режиму и 20 тысяч рублей штрафу. Позбавили звания майора медицинской службы запасу. Присуд покуль у законную силу не уступил. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у вечера на нашем белорусско-польском помеже панует первоважно облачное с прояснениями на дворе, без опадка у регионе, зараз температура поветра от плюс 12 до плюс 14 градусов, ветер паудневый, умеренный от 2 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла, будет в облачно с прояснениями, так само без опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс, будет назираться первоважно облачное с прояснениями на дворе, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 7 кастрычніка, серада. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Ось зараз під час середини бягучого працівного тижня видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, наприклад, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку легкого, приємного вам шляху. Поважане, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадарення Адель уже співає для нас своїм таким заворожуючим голосом. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики, як завжди, а так само виключно корисної та цікавої інформації. Далі нас чекають у радіокулісах гурти «Роксет», «Хурма», «Акути», «Уніскладової» та інші виконавці. А вже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва «Ніви» виконання Яна Морданя, а крішечку пізній, 22.30 поводле білоруського часу, наші кореспондентки знов запросять вас у передачу «Затягнути тригой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрый день, шановные слушатели.
2: Гэтым разом мы зазирнули в белорусскую столицу ганчарства, вёску Гарадная. Тут захавалася традиционная технология опрацовки глины, вырабу посубу на ножных ганчарных колах и его опалу. Існуе мясцовая метрология, система назваў ганчарных форм.
3: Традиционный гарадняйский посуд мае буйные шароподобные формы, досконалые пропорции.
2: Про семейную традицию ганчарства для нас рассказывает ганчар Адам Шелест разом со своей матерью.
4: Куда-то самогонку наливали. Идут косить, воду наливают. Вода холодная, все день.
5: А вы тут тримаете холод, а не?
4: Да, она холодная.
5: А сколько вам занимает сделать такой один горшок?
4: Минут пять.
5: И что, позднее выпарываете у печи?
4: Да.
5: Маете такую печь тут?
4: Да, у себя маю такую печь.
5: А как робится? На початку обрезываете глину такую?
4: Да. Глину уже делаешь такую. Дальше замачиваешь ее в воду. И полежит где-то тиждень. И можно делать их.
5: Никто не
4: хабит.
5: А
4: як
5: пасля
4: вы
5: не ставіце
4: такі круг, як ганчарскі ці? Ну, вот же. Моя. Ну, глина, такая глина, я дальше, это зроб'є кого. Делаю сюда и пошел делать.
5: А дай мне глина, то ж нема замочено. А шмат вас было в учні у школе?
4: Чули 16.
5: Человек 16. И что, так само робить?
4: Да. Ну, даже немножко у него сюда, как у меня ходило. Учился вот, делал, какие мясочки я делаю.
5: А дети так любили?
4: Дети, ну, угу. Делал.
5: А шмат людей приезжает до вас куплять?
4: Не едут, купляются.
5: Ну, за сколько можно купить?
4: За сколько хочет.
5: Бо я так сама купила бы какой-то горшок. Для мачи завезу в Польшу. Скажу, что ганчар с Полесья сделаю. То это я уже помалеванная, зробленная, так? Скончанная.
4: Вот это
5: вот. А что ранее в таких вот горшках заховывали? Это для молока?
4: Для молока. Это кашу готовить.
5: То
4: бульбу тушить. То.
5: Все. Куди ваш батько возил продавать эти горшки?
6: Кругом по всех селах возил. То в Вичовку, то в Неньковичи. То. Кругом возил там. То, по таких селах. До Бреста возил, Иваново. То. До Рогичин на базаре стоял.
5: Воно, что вы сказали для своего мужа, как сделал, то он уже, певно, умел, так?
6: Ну, все. Ну.
5: Все, уши посуд мили у кухни.
6: Ага.
5: Славный гончар был, когда вы так посуд.
6: Ага.
5: Хлеб возил, так?
6: Ну, добрый гончар был. И возил, и робил, и... Ну, як робил? Ну, так, глину заготовлял. Копав да заготовлял. Доробив день все. Як возив по селах, продавав на зерно. То як ще зразу з війни, то одного насиплють, а два дає. Так? А потім уже стали по одному купляти. Уже по одному насиплять і бере. А то вже возив по базарах, на гроші продавав. Варити усе, всю яду варили, борщ варили, суп, який варили, усе варили.
5: Ну, а як муж займався ганчарством, то хто господарку обробляв?
6: Тож і обробляв, і ганчарством займався.
5: А такий робочий?
6: Ну, такий робочий був.
5: А його дід так само робив?
6: То, так само робив, теж. Ще в його було два брати, теж робили.
3: А мы развитываемся со столицей белорусского ганчарства и по курсе будем вертаться домой.
2: Завтра мы запрашиваем вас на опошний выпуск нашей передачи с цикла «Затягнутая дрыгвой».
3: Это заканчивается и заканчивается так само нашей полесской подорожью.
1: Затягнитесь дрыгвой.
0: Радио «Рация». Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
7: Когда светит небес.

0: Радио НЦ. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио НЦ.
1: Андрей Сибиха и Светлана Тихановская отреагировали на инцидент на латвийско-белорусской мяжи. Больше за 2500 политичных присудов вынесено в Беларуси за полтора года. Представлено доследование змен у архитектуры репрессивного аппарата Беларуси. Про это и до иншей новины. Про 5 хвилин расскажет Владимир Лапцевич. Дожекаемся разом.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.